this one, Child in Time.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф. Life is life.
1: В эфире «Малая Вишера».
2: Красота спасает мир, а еще и наш эфир –

0: Russia!
1: That was the title of the album Burn. We got a song for you now. A rock and roll song.
2: Пробежимся по волнам и нырнем в квартиры к вам. Звук погромче прибавляй. Зажигаем.
3: Зажигаем.

Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.

Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

0: Джейк.
1: Ты слушаешь Радио МВ Диапазон.
2: 101.5 FM.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

сегодня начну свой обычный эфир этой песни к тебе. Как тебя потерял, и теперь мне никем не восполнить потерю. И среди тысяч людей

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: Радио МВ-диапазон.

0: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
1: На 101.5 FM всегда полный лайф.
2: Life is life. Ура!
3: В эфире «Малая Вишера».

0: согреет душеньку мне.
1: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

слушаете радиоканал «В эфире Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЛН номер ТУ-53-00258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале «В эфире Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

сегодня начну свой обычный эфир этой песни к тебе. Как тебя потерял, и теперь мне никем не восполнить потерю.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
1: Год 1895.
2: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
1: Год 1755.
2: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
1: Год 1780.
2: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которое впоследствии и стало гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
2: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение трезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три.

0: теперь под музыку.
1: Отделение ГИБДД отдела внутренних дел Малавишевского района обращается к участникам дорожного движения.
2: Уважаемый участник дорожного движения, управляя транспортным средством, необходимо помнить, что автомобиль не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности.
1: От вашего поведения на дороге зависит как общественная безопасность, так и жизнь и здоровье окружающих людей. Игнорирование требований правил дорожного движения может привести к тяжким последствиям.
2: Следует помнить, что нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность, а порой
1: и уголовную.
3: Всем доброго утра, желает радиостанция «Вадиапазон», поздравляет с днем радио всех слушателей. Как сообщают сотрудники ЕДТС, за минувшие сутки в нашем городе и районе происшествие не зарегистрировано. Далее о погоде. 6 градусов тепла сейчас в любимом городе. Ощущается, как будто бы плюс 2. Вчера в это время было плюс 8. Ветер северо-востока, скорость его 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 73%. Температура воды в реке Малая Вишера в озере Кузьминское 5 градусов. Сегодня день на 7 градусов холоднее, чем вчера. Максимальная температура сегодняшнего дня 7 градусов. Дождливая погода нас ждет сегодня на целый день. Очень сильные осадки, предупреждает гидрометцентр страны. До 18 часов будет идти дождь. Световой день продлится 16 часов 15 минут. Солнышко встало в 4:40, закат 20 часов 55 минут. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Всем хорошего настроения, прекрасного самочувствия. Желает ваше домашнее радио. Оставайтесь с нами.

слушаете радиоканал «В эфире Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале «В эфире Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.

0: В гостях у Тяпкина.
1: Ой, мой сосед Васька Ляпкин пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Вот у меня кота нет, но соседский любит очень к нам захаживать. И сказать, что ведет себя он хорошо, я, увы, не могу. Одно время он повадился спать в нашей клумбе и озорничать на грядках. Я это дело быстро пресек. Рассказываю. Значит так. Усатого разбойника я отучил спать в клумбе, посадив лаванду. Запах этого симпатичного цветка коты не переносят. Теперь он обходит клумбу стороной. Есть еще ряд приемов, связанных с запахами, которые не нравятся братьям меньшим. На территории огорода, в междурядьях, я разбрасываю измельченную лаврушку. В сарае устроил ароматерапию. Поставил мисочки с эфирными маслами апельсина и лимона. От цитрусов хвостатые тоже нос воротят. Также котам неприятен запах уксуса и нашатыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать специи, которые тоже не по душе зверькам. Например, смесь куркумы, имбиря и молотого кайенского перца надолго отвадит пушистых питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
0: Житейская мудрость.
1: Если береза распускает листья вперед клена и ольхи, лето будет сухое, а если опосля — сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.

0: над землей.
1: Радио МВ-диапазон.
2: Волна. Ай, весенняя она.
3: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на Революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48 улица Октябрьская, все переулки Октябрьский, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечная, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организация в этом списке — школа номер 1, техникум, вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин «Канцтоваров», Центр «Созвездие» на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе «Подорожник» на Московской, 15, магазин «Московская», 15А, магазин «Магнит», «Магнит Косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница Новолодарского, здание администрации Новолодарского 14, здание прокуратуры Новолодарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭЦ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
1: В эфире «Малая Вишера».
4: Внимание, внимание!
5: Реклама на 101.5 FM. Отправляю!
3: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ-диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
7: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: Магазин-навигатор приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин-навигатор работает ежедневно с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00, в воскресенье с 11:00 до 15:00. Адрес магазина-навигатор Московская, 34, в городе Малая Вишера. Добро пожаловать.
1: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Реклама на 101.5 FM.
3: 101.5 FM.
0: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
4: В эфире Малая Вишера. Радио. МВ-диапазон.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
0: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную, как со строительством Юнона вам помочь может добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишевский. А в районе том, Маловишевском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишевской. Благодарность и вам за внимание.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-921-204-28-28.

0: Малой Вишере 10 часов.
1: В эфире Малая Вишера.
2: Всем доброго утра, желает радиопостанция МВ-диапазон, поздравляет с днем радио всех слушателей. Как сообщают сотрудники ЕДТС, за минувшие сутки в нашем городе и районе происшествие не зарегистрировано. Далее о погоде. 6 градусов тепла сейчас в любимом городе. Ощущается, как будто бы плюс 2. Вчера в это время было плюс 8. Ветер северо-востока, скорость его 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 73%. Температура воды в реке Малая Вишера в озере Кузьминское 5 градусов. Сегодня день на 7 градусов холоднее, чем вчера. Максимальная температура сегодняшнего дня 7 градусов. Дождливая погода нас ждет сегодня на целый день. Очень сильные осадки, предупреждает гидрометцентр страны. До 18 часов будет идти дождь. Световой день продлится 16 часов 15 минут. Солнышко встало в 4:40, закат 20 часов 55 минут. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Всем хорошего настроения, прекрасного самочувствия. Желает ваше домашнее радио. Оставайтесь с нами.
3: Сегодня день радио. Коллектив МВ-диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ-диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

Мы всегда горой, фортуна с нами, крепче нервы. И отстоим любой ценой, как отстояли в 41-м.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.

0: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.
1: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на Революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48 улица Октябрьская, все переулки Октябрьский, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечный, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организация в этом списке школу номер 1, техникум, вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин «Канцтоваров», Центр созвездия на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе-подорожник на Московской, 15, магазин Московская, 15А, магазин «Магнит», «Магнит-косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница Новолодарского, здание администрации Новолодарского 14, здание прокуратуры Новолодарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭЦ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
2: Внимание, внимание!
3: Реклама на 101.5 FM отправляют.
1: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapason.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
4: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
1: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера. Добро пожаловать.
5: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
1: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
2: В эфире Малая Вишера.
6: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Ёлочки, березки, бродишь, красота. Есть в Малой Вишере шикарные места.
2: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
3: Реклама на 101.5 FM.
4: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи, дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю, эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Малой Вишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-921-204-28-28.
1: 101.5 FM. Ваше домашнее радио.
7: Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 Ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
7: Гаджет новости.
4: Под звуки музыки весну встречаем с любимым радио. Душа поет.
0: Радио МВ-диапазон.

0: Вы слушаете радиоканал в эфире «Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЛН номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале в эфире «Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.
1: Отделение ГИБДД отдела внутренних дел Маловишерского района обращается к участникам дорожного движения.
2: Уважаемый участник дорожного движения, управляя транспортным средством, необходимо помнить, что автомобиль не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности.
1: От вашего поведения на дороге зависит как общественная безопасность, так и жизнь и здоровье окружающих людей. Игнорирование требований правил дорожного движения может привести к тяжким последствиям.
2: Следует помнить, что нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность, а порой
1: и уголовную.
3: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.

0: слушаете радиоканал «В эфире Малая Вишера». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 53-00-258 от 17 ноября 2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области. На радиоканале «В эфире Малая Вишера» могут транслироваться музыкальные композиции, песни, информация для слушателей старше 12 лет.
1: Всем доброго утра, желает радиостанция МВ «Диапазон», поздравляет с днем радио всех слушателей. Как сообщают сотрудники ЕДТС, за минувшие сутки в нашем городе и районе происшествие не зарегистрировано. Далее о погоде. 6 градусов тепла сейчас в любимом городе. Ощущается, как будто бы плюс 2. Вчера в это время было плюс 8. Ветер северо-востока, скорость его 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 73%. Температура воды в реке Малая Вишера в озере Кузьминское 5 градусов. Сегодня день на 7 градусов холоднее, чем вчера. Максимальная температура сегодняшнего дня 7 градусов. Дождливая погода нас ждет сегодня на целый день. Очень сильные осадки, предупреждает гидрометцентр страны. До 18 часов будет идти дождь. Световой день продлится 16 часов 15 минут. Солнышко встало в 4:40, закат 20 часов 55 минут. Луна убывающая, магнитное поле спокойное. Всем хорошего настроения, прекрасного самочувствия. Желает ваше домашнее радио. Оставайтесь с нами. Сегодня, 7 мая, мы отмечаем не только День радио, но и день рождения Петровского Михаила Наумовича. Сегодня ему бы исполнилось 105 лет. Михаил Наумович Петровский, почетный гражданин Норильского района, был выдающимся педагогом-физиком и прекрасным наставником многих поколений учеников. Михаил Петровский участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром артиллерийской батареи. Среди его наград ордена Отечественной войны первой степени и Красной звезды многочисленные медали. С 1944 года после ранения Петровский жил в Малой Вишере. Сначала трудился на разных постах и заочно учился в пединституте имени Герцена. С 1949 года начал

начал работать в школах города. Он в совершенстве владел методикой преподавания физики и умел привить любовь к ней своим ученикам. Некоторые из них стали учеными. Кроме того, учитель проводил огромную работу по военно-патриотическому воспитанию школьников. Более 30 его учеников связали свою судьбу с армией и флотом. Он создал один из лучших в системе железнодорожных школ кабинетов. В 4-й школе уникальное устройство класса со ступенчатой системой. Расположение парт сохранили по просьбе губернатора. Рядом с главным входом в школу номер 4, бывшая школа 24, установлена памятная доска в честь Михаила Наумовича Петровского. А в 2017 году была учреждена премия имени выдающегося педагога физика Михаила Наумовича Петровского с целью стимулирования талантливых и перспективных учеников, стремящихся к высоким результатам в учебе и изучении предмета физики. Итак, среди учеников Петровского, которые стали выдающимися учеными-физиками, Вершель, Козырев Сергей, Кузьмин, Степанов. Более 30 его учеников связали свою судьбу с армией и флотом. Среди них преподаватель военно-воздушной академии Дмитриев, военно-морской академии капитан первого ранга и кандидат военных наук Тишинский, капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки Кирилл Ланин. Поздравляю всех благодарных учеников с днем рождения учителя. Благодарим Ольгу Александровну Симонян, педагога школы номер 4, бывшей 24, за предоставленную информацию, за сохранение памяти об учителе. Вы продолжаете слушать ваше домашнее радио.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48, улица Октябрьская, все переулки Октябрьский, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урийского, переулок Новгородский, переулок Прачечный, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организации в этом списке: школа номер 1, техникум, Вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин канцтоваров, Центр созвездия на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урийского, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе «Подорожник» на Московской, 15, магазин Московская, 15А, магазин «Магнит», «Магнит Косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница на Володарского, здание администрации на Володарского 14, здание прокуратуры на Володарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка на Новгородской 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭСЭ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
3: Внимание, внимание!
4: Реклама на 101.5 FM отправляют.
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ Диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее.
5: Ёлочки, березки, бродишь, красота! Есть и в Малой Вишере шикарные места.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера. Добро пожаловать.
3: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть в продаже чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: 101.5 включай. С нами вместе зажигай.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 921 204 28 28.

kick the dance floor.

yo, be

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, мой сосед Васька Ляпкин пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Вот у меня кота нет, но соседский любит очень к нам захаживать. И сказать, что ведет себя он хорошо, я, увы, не могу. Одно время он повадился спать в нашей клумбе и озорничать на грядках. Я это дело быстро пресек. Рассказываю. Значит так. Усатого разбойника я отучил спать в клумбе, посадив лаванду. Запах этого симпатичного цветка коты не переносят. Теперь он обходит клумбу стороной. Есть еще ряд приемов, связанных с запахами, которые не нравятся братьям меньшим. На территории огорода, в междурядьях, я разбрасываю измельченную лаврушку. В сарае устроил ароматерапию. Поставил мисочки с эфирными маслами апельсина и лимона. От цитрусов хвостатые тоже нос воротят. Также котам неприятен запах уксуса и нашатыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать специи, которые тоже не по душе зверькам. Например, смесь куркумы, имбиря и молотого кайенского перца надолго отвадит пушистых питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
0: Житейская мудрость.
1: Если береза распускает листья вперед клена и ольхи, лето будет сухое, а если опосля — сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио МВ-диапазон.

0: радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на Революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48, улица Октябрьская, все переулки Октябрьский, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечный, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организации в этом списке: школу номер 1, техникум, вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин канцтоваров, Центр «Созвездие» на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе-подорожник на Московской, 15, магазин Московская, 15А, магазин «Магнит», магнит «Косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница на Володарского, здание администрации на Володарского 14, здание прокуратуры на Володарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭСЭ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
3: Внимание, внимание!
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю!
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте МВ Диапазон, а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Лишь захлебнувшись в милом и прекрасном, покажется вам в жизни что-то важным, и вы найдете вечный свой Эдем, купаясь в волнах 101.5 FM.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера, Добро, пожаловать.
3: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон.

В эфире «Малая Вишера».

несерьезно и все не всерьез. Линия жизни становится строже.

Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох, и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный, среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Пробежимся по волнам и нырнем в квартиры к вам. Звук погромче прибавляй. Зажигаем.
4: Зажигай!
3: Телефон рекламной службы
5: 8 921 204 28 28.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

сегодня начну свой обычный эфир этой песни к тебе. Как тебя потерять?

знаю точно, что нет, но верю. Бесконечная осень без тебя, бесконечная.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

0: Радио МВ-диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на Революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48, улица Октябрьская, все переулки Октябрьские, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечная, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организация в этом списке — школа номер 1, техникум, вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин канцтоваров, Центр созвездия на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе «Подорожник» на Московской, 15, магазин «Московская», 15А, магазин «Магнит», «Магнит Косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница на Володарского, здание администрации на Володарского 14, здание прокуратуры на Володарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭСЭ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
3: Энергия эффективности вашего дела пропорциональна массе продукции, умноженной на квадрат скорости света, с которой радиостанция МВ-диапазон передает информацию вашим потенциальным клиентам. Альберт Эйнштейн.
4: Внимание, внимание!
5: Реклама на 101.5 FM. Отправляю!
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
6: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера. Добро пожаловать.
4: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
0: Радио. МП-диапазон.
3: Сегодня день радио. Коллектив МВ-диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ-диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Life is life.
2: Радио МВ Диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает. Печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Красота спасает мир, а еще и наш эфир. Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи? Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая, хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную и строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь сладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4. Та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той, процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-921-204-28-28.
0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Сто один пять FM. Ваше домашнее радио.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая турбо-чадж со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
5: Гаджет новости.

0: Занавес времени.
1: Поехали!
0: История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
2: Год 1895.
3: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
2: Год 1755.
3: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающихся

0: фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
1: Год 1780.
0: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которая впоследствии и стала гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
0: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение отрезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
2: Занавес времени. История государства российского.

0: Радио. МВ Диапазон.
1: Всех с новой соловьиной трелью, с весной, с весенней капелью.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48, улица Октябрьская, все переулки Октябрьские, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечный, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организация в этом списке школу номер 1, техникум, Вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин канцтоваров, Центр созвездия на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе-подорожник на Московской, 15, магазин Московская, 15А, магазин «Магнит», магнит-косметик, музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница Новолодарского, здание администрации Новолодарского 14, здание прокуратуры Новолодарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭСЭ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
0: Ты слушаешь Радио МВ Диапазон. 101.5 FM.
3: Внимание, внимание!
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю!
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера, добро пожаловать.
3: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
6: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
0: Радио. МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Онлайн-вещание радиостанции МВ Диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
2: Ваше домашнее радио.
3: На 101.5 FM всегда полный лайф.
4: Life is life.
5: Под звуки музыки весну встречаем с любимым радио. Душа поет.
0: Радио МВ Диапазон.

0: Уважаемые жители и гости Маловишерского района, МЧС России напоминает: печное оборудование, электропроводка и электрооборудование, бытовое газовое оборудование должны быть смонтированы с соблюдением норм безопасности и всегда в исправном состоянии. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные электроприборы и газовое оборудование. Запрещается оставлять малолетних детей одних дома без присмотра. Необходимо быть осторожным при использовании открытого огня и при курении.
1: Реклама на 101.5 FM.
2: 101.5 FM.
1: Ой, вы гой еси, люди русские. Здравия и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную. Как со строительством Юнона вам помочь может, добрый людичи. Скоро сказка сказывается, да не скоро стройка ладится без нашей-то помощи. Ох и шла на Руси жизнь хорошая. Хорошел и район Маловишерский. А в районе том, Маловишерском, у процентов 5 населения возникали проблемы дворовые, что в народе ремонт называется. В том районе есть мастер строительный. Среди своих его звать Валентинычем. И создал он бригаду ратную из строителей замечательных, за любую работу берущихся и с душой все дела выполняющих. Та бригада в районе известная, за качество работ отвечающая и заказчиков уважающая. Валентиныч с клиентом встречается, да советует мелочи разные, чтоб ремонт на отлично весь ладился. Смету он составляет рабочую и следит за работами разными, чтобы вовремя было и качество соответствовало пожеланиям. А работ выполняют немерено, и дома поднимают, и красят их, окна, двери в них новые делают, бани, дачи. Дома мастерят они, и забор новый справят, и кровельку, и электрику, и сантехнику, и колодец с водицей выроют. В общем, много чего ремонтируют. Возникают вопросы в районе том, у процентов 5 населения. Как бригаду отменных строителей у Валентиныча в штате, что трудится, пригласить для работ всех строительных? Вам поведаю. Эти строители в центре города размещаются. Карла Маркса 4, та улица в Маловишере именуется. Валентиныча царство кирпичное, что Юноною величается. Обращайтесь, все люди желанные. Если нужно построить, построим мы. Если надо, отремонтируем, чтоб довольны вы были работою и товарами из Юноны той. Процветание земле Маловишерской. Благодарность и вам за внимание.
3: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Телефон рекламной службы
4: 8 921 204 28 28.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Mercedes в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать

0: Подробнее об «Альфа-Ромео Джульетта» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

Сегодня день радио. Коллектив МВ Диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ Диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

сегодня начну свой обычный эфир этой песни к тебе. Как тебя потерял, и теперь мне никем не восполнить потерю. И среди тысяч людей, в чьи дома я войду на привычной волне, вновь не будет тебя, знаю точно, что нет, но верю. Бесконечная

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, мой сосед Васька Ляпкин пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Вот у меня кота нет, но соседский любит очень к нам захаживать. И сказать, что ведет себя он хорошо, я, увы, не могу. Одно время он повадился спать в нашей клумбе и озорничать на грядках. Я это дело быстро пресек. Рассказываю. Значит так. Усатого разбойника я отучил спать в клумбе, посадив лаванду. Запах этого симпатичного цветка коты не переносят. Теперь он обходит клумбу стороной. Есть еще ряд приемов, связанных с запахами, которые не нравятся братьям меньшим. На территории огорода, в междурядьях, я разбрасываю измельченную лаврушку. В сарае устроил ароматерапию. Поставил мисочки с эфирными маслами апельсина и лимона. От цитрусов хвостатые тоже нос воротят. Также котам неприятен запах уксуса и нашатыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать специи, которые тоже не по душе зверькам. Например, смесь куркумы, имбиря и молотого кайенского перца надолго отвадит пушистых питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
0: Житейская мудрость.
1: Если береза распускает листья вперед клена и ольхи, лето будет сухое, а если опосля — сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио. МВ-диапазон.
2: Сегодня день радио. Коллектив МВ-диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ-диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на Революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48, улица Октябрьская, все переулки Октябрьский, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урийского, переулок Новгородский, переулок Прачечный, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организация в этом списке школу номер 1, техникум, Вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин канцтоваров, Центр созвездия на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урийского, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе «Подорожник» на Московской, 15, магазин Московская, 15А, магазин «Магнит», магнит «Косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница Новолодарского, здание администрации Новолодарского 14, здание прокуратуры Новолодарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭСЭ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
3: Внимание, внимание!
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляют!
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ Диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
6: Громче, громче. Вау! Музон. Ваш МВ-диапазон.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера, добро пожаловать.
3: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин «Навигатор». Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в «Навигаторе», вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатор» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16 и в воскресенье с 11 до 15. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
7: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио МВ-диапазон.

0: Сегодня день радио. Коллектив МВ «Диапазон» поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ «Диапазон». Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.
1: В эфире «Малая Вишера».

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Программа «В гостях у Умки» транслируется для слушателей в возрасте старше 6 лет.
2: Три медведя.
3: Одна девочка ушла из дому в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь. Видит, в домике никого нет, и вошла.
2: В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведя не было дома. Они ушли гулять по лесу.
3: В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой.
2: Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая.
3: Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.
2: Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин.
3: Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу.
2: Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасьи Петровны, третья Мишенькина.
3: Девочка легла в большую, было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору. И она заснула.
2: А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.

0: Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?»
1: Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?»
0: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
1: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
0: Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» заревел Михаил Иванович страшным голосом.
1: «Кто ложился на мою постель и смял ее?» зарычал Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. «Кто ложился на мою постель?» И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто, девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.

0: Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Ваше домашнее радио.
2: Сегодня день радио. Коллектив МВ-диапазон поздравляет вас с этим замечательным праздником. День радио вместе с МВ-диапазон. Танцуем дальше. Малая Вишера. 101.5 FM.

0: радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, революция с 1 по 48 улица Октябрьская, все переулки Октябрьский, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечная, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организация в этом списке школу номер 1, техникум, вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин «Канцтоваров», Центр созъездия на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе-подорожник на Московской, 15, магазин Московская, 15А, магазин «Магнит», «Магнит-косметик», музей на революции 17, аптека на революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница на Володарского, здание администрации на Володарского 14, здание прокуратуры на Володарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на революции 35, пост ЭСЭ на революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
3: Внимание, внимание!
4: Реклама на 101.5 FM. Отправляю!
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое. Вдохновляющий.
5: Тверской завод теплиц. Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. Малая Вишера. Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» Московская, 34, в городе Малая Вишера. Добро пожаловать.
6: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
7: Когда виски сжимает море счастья, или когда у жизни много перца, на 101.5 отсутствует ненастье. Здесь все чудесное и только лишь от сердца.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы, в большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин навигатора и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
3: Малая Вишера на связи, район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: В эфире «Малая Вишера».
1: Всех с новой соловьиной трелью, с весной, с весенней капелью.

0: покажет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией Powerbank. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.
2: Домашнее радио 101.5. То, что вам необходимо.

0: Радио МВ Диапазон. 101.5. Веселей поможет стать. Радио МВ Диапазон. Способ улучшения настроения.
1: Онлайн-вещание радиостанции МВ Диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
2: Ваше домашнее радио.
3: Под звуки музыки весну встречаем с любимым радио. Душа поет.
0: Радио МВ Диапазон.

0: Занавес времени.
1: Поехали!
0: История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
2: Год 1895.
3: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
2: Год 1755.
3: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
2: Год 1780.
3: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1780

0: В 1922 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которое впоследствии и стало гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
0: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение трезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
2: Занавес времени. История государства российского.

0: Радио МВ Диапазон.
1: Волна. Ай, весенняя она.
2: В связи с проведением ремонтных работ в сети водопровода на Революции в Малой Вишере будет произведено отключение холодной воды 7 мая с 10 до 14 часов на следующих улицах. Улица Гагарина, Ленина, дом 3, дом 22А, дом 24, улица Карла Маркса, улица Володарского, Революция с 1 по 48, улица Октябрьская, все переулки Октябрьские, переулок Банковский, улица Южная, Славная с 1 по 5 дом, улица 1 мая с 1 по 17, улица Урицкого, переулок Новгородский, переулок Прачечный, улица Герцена, улица Некрасова с 1 по 19 дом, улица Лермонтова с 1 по 43, улица Левченко с 1 по 23, улица Новгородская с 1 дома по 48А, улица 50 лет Октября, улица Карла Маркса с 1 по 13, улица Московская с 1 по 40А. Организации в этом списке: школа номер 1, техникум, Вневедомственная охрана, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, здание автостанции, магазин «Полярная звезда», магазин «Мясной», магазин канцтоваров, Центр «Созвездие» на Некрасова, 17, котельная номер 7, 6, 5, 3, 18, баня на Новгородском переулке, дом 3, обувная фабрика на Урицкого, швейная фабрика на Октябрьской, приют на Октябрьской, вещевой рынок, кафе «Подорожник» на Московской, 15, магазин «Московская», 15А, магазин «Магнит», магнит «Косметик», музей на Революции 17, аптека на Революции 15, детский сад «Сказка» на Карла Маркса 19, административное здание улицы Карла Маркса 18, магазин «Пятерочка» на Московской, кинотеатр «Маяк», гостиница Новоладарского, здание администрации Новоладарского 14, здание прокуратуры Новоладарского 9, административное здание на Новгородской 22, здание Сбербанка Новгородская 20, здание пожарной службы на Новгородской 29, здание ЗАГСа, здание пожарной службы, административное здание на Революции 35, пост ЭСЭ на Революции, административное здание на Московской 23, кафе «Бессонница», кафе «Парус», почта на Московской 21, аптека «Будь здоров», районный суд на Карла Маркса, магазины «Полевой», «Комфорт», «Юнона» на улице Карла Маркса. Администрация предприятия приносит извинения жителям за временные неудобства.
3: Внимание, внимание!
4: Реклама на 101.5 FM отправляют.
2: Агентство путешествия «Открытый мир» открывает сезон речных и морских круизов. По ссылке, которая опубликована на нашей страничке ВКонтакте «МВ-диапазон», а также на сайте mvdiapazon.ru, вы можете зайти и выбрать любой понравившийся вам круиз. Планируйте и бронируйте себе хорошее настроение. Круиз – это не только полезное путешествие, но и красивое и яркое, вдохновляющее.
0: В эфире «Малая Вишера».
5: Тверской завод «Теплиц». Огромный выбор теплиц и парников от производителя. Модели, проверенные временем. Запомнить всем давно пора. Твоя теплица в ТМК. Эксклюзивно в офисах продаж ТМК. «Малая Вишера». Мы переехали. Улица Карла Маркса, 7. Звоните 8-921-843-88-39.
2: Магазин «Навигатор» приглашает за палками для скандинавской ходьбы. Магазин «Навигатор» работает ежедневно с 9.30 до 17.30, в субботу с 9.30 до 16, в воскресенье с 11 до 15. Адрес магазина «Навигатор» — Московская, 34, в городе Малая Вишера. Добро пожаловать.
6: Хотите стильную и практичную кухню, ванную комнату или санузел? В строймаркете «Деревягин» широкий выбор сантехники на ваш вкус и бюджет. Мойки из нержавейки и искусственного камня, надежные тумбы под умывальники и мойки, а также унитазы, ванны, душевые кабины и смесители. «Деревягин» – отличная цена. Надо брать. Звоните 8 800 250 50 81.
2: Да здравствует весна, а за нею лето. Вашим путеводителем садово-огородной и строительной сезона готов стать магазин-навигатор. Здесь уже сейчас для ремонта в доме и не только. Большой выбор электроинструмента. Продажа стабилизатора напряжения. Ожидается привоз газовых котлов. Для обработки почвы вы сможете выбрать из большого разнообразия видов лопаты, вилы, грабли и другой инструмент. В наличии пилы, мотоблоки, бензоэлектротриммеры, насосы. В большом ассортименте велосипеды и запчасти к ним. Так, необходимые для прослушивания любимых радиостанций цифровые приемники на 20 каналов и антенны для них. Как всегда в навигаторе, вы можете приобрести батарейки любого вида. Также здесь есть продажи чайники, хороший выбор клеенки, богатый ассортимент ковров и дорожек. Работает оверлок. Магазин «Навигатора» и его гостеприимные хозяйки ждут покупателей во все дни недели. По будням с 9:30 до 17:30, в субботу с 9:30 до 16:00 и в воскресенье с 11:00 до 15:00. Запишите адрес: Малая Вишера, Московская, 34.
3: Малая Вишера, на связи район. Если тачка встала, мы ее спасем.

0: Реклама на 101.5 FM.
1: 101.5 FM.
2: Радио. МВ-диапазон. Радио. МВ-диапазон.

0: На 101.5 FM всегда полный лайф.
1: Life is life.
2: Радио. МВ-диапазон.

Радио МВ-диапазон.

0: Радио МВ Диапазон. Онлайн-вещание радиостанции МВ Диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Ваше домашнее радио.
0: Радио. МВ-диапазон.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Mercedes в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «101.5 FM. Ваше домашнее радио».
0: «Радио МВ-диапазон».

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, мой сосед Васька Ляпкин пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Вот у меня кота нет, но соседский любит очень к нам захаживать. И сказать, что ведет себя он хорошо, я, увы, не могу. Одно время он повадился спать в нашей клумбе и озорничать на грядках. Я это дело быстро пресек. Рассказываю. Значит так. Усатого разбойника я отучил спать в клумбе, посадив лаванду. Запах этого симпатичного цветка коты не переносят. Теперь он обходит клумбу стороной. Есть еще ряд приемов, связанных с запахами, которые не нравятся братьям меньшим. На территории огорода, в междурядьях, я разбрасываю измельченную лаврушку. В сарае устроил ароматерапию, поставил мисочки с эфирными маслами апельсина и лимона. От цитрусов хвостатые тоже нос воротят. Также котам неприятен запах уксуса и нашатыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать специи, которые тоже не по душе зверькам. Например, смесь куркумы, имбиря и молотого кайенского перца надолго отвадит пушистых питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
0: Житейская мудрость.
1: Если береза распускает листья вперед клена и ольхи, лето будет сухое, а если опосля — сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Кто ты? Где ты? Заблудился? Где? Не понял? Ты влюбился? Ну, конечно. С вами он, ваш МБ-диапазон.
0: Радио. МБ-диапазон. Радио МБ-диапазон.

0: диапазон.
1: На 101.5 FM всегда полный лайф.
2: Life is life.
0: В эфире «Малая вишера».

Онлайн-вещание радиостанции МВ-диапазон по ссылке onair.mvdiapason.ru / 8000/live.

нажимай там рекордс, блядь. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, сердце.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая турбо-чадж со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.

0: Онлайн-вещание радиостанции «МВ-диапазон» по ссылке onair.mvdiapason.ru двоеточие 8000/live.
1: Студия 5 FM. Ваше домашнее радио.

Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала.

0: Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения.